0: или не сразу теперь. Я тебя быстро пригоню и все, и спать. Иди домой. Иди, красиво. И развозка работает? Нет, не работает.
1: Одинок, одинок, одинок. Эта музыка есть.
2: Не спи, зато здесь.
1: Одинок.